Патриарху Архиерея Лева Папу Римского и за блаженнейшего Патриарха нашего Святослава и за преосвященнейшего Архиепископа и Митрополита нашего Кирилла Володимира и за Боголюбивого Епископа нашего Миколу, за тих, що служать и

Засвятишо са Исхорхе Раев и заблаженнишо патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречите людей.